Хорошо, камлюх, басракова ванм, сракова абьюмил, о басракова абьюмил, шитракова аванм, бас хабрамисм цох бас натахан камлюх тавач, сим навамел наптри хабьюмил, махона мистата, махон чкунач накнер кахаб нава, и саб абьюмил, хара немру их тавач, бас хара эл напавам трих, махон чикна ятакас, хон чикунак. Хабран бихцих, шнатаха, батракова абьюмил, шитракова аванм, харацах башкольк, кольмунак и караха ивнак, шканух, бьюмил, харах Иису Христу, алквальшил шиндиос. Вачерлахум их школару макахав, в 1231, кабабхун 13 де хунио, румакран колтахалам лахких пробир шиндих камик. Лермана Глория колачокмок, Пасенкира Пехлакан, Пехлакатрал, Антония, Лилиана, Колачук Муктрес, Кракеран, Пехлакар, Бесино, Атоно, Дональдо, Абрапих, Млаких, Киби, Борген Колтахару, Их Сан Антонио де Падуа.

0: FM.
1: Хавраха катнамат. Чохкон хилал укрвангил. Кас хохналлахи кавач. Чхаг баник. Колла ка гацран хилал.
2: Шахне цра ишхи.
3: Ач и.
2: Ишни. Акала.
4: Чха хериха.
1: Махонич ихв накш тибиглич памргаслимал. Махонич ихн гойсаскана. Махонич ихш токилтаручи. Мишко